0: фабрика.
1: Я думала, это будет что-то вроде крика режиссера «Неверующий!».
2: Именно сегодня на Мосфильме.
3: Это Мосфильмы, здесь проходят съемки дебютного клипа группы «Фабрика» на песню «Про любовь».